Бурицма, дорогая цикару, Уризова и рыбапо с кабаркой, а груз море боревача, чагарим подзыв.